0: volvemos al pasado. Retocamos los 90. Ahora, hits de los 90. Hits de los 90.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».